Здравствуйте, друзья! Новое утро наступило, и я, как обычно, рад приветствовать всех, кто не спит и настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, меня зовут Дмитрий Давыдов, на календаре сегодня вторник, 26 мая. Ну, казалось бы, до выходных еще далеко, если бы, конечно, не праздник Курбанайт, который будет уже завтра, с чем я поздравляю всех мусульман нашего города, а значит, всех нас ждет еще один дополнительный выходной, друзья, но это все будет завтра, а прямо сейчас вас ждет много хорошей музыки. Группа Earphones, 21 Pilots, Ed Sheeran, Баста Раймс, Линкин Парк, Кейт Рояна, Артик Асти, Дженна Джексон и Дэдди Янки, Елена Терлеева, группа Ace of Base, группа Кино и Тима Белорусских. Вот такой вот музыкальный план, достаточно разносторонний. Я желаю всем вам найти в себе силы, чтобы проснуться и начать новый день с яркой улыбкой и хорошим настроением.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Это композиция в исполнении Эда Ширана, 7 часов и 20 минут в Уральске. Ну а сейчас пару слов о погоде на сегодня. Те, кто еще вчера изнывал от жары, уже сегодня могут вздохнуть чуть свободнее, ведь день сегодня ожидается облачный и чуть более прохладный. Синоптики обещают всего 26 градусов в пике, возможен ветер и даже легкий дождик. Эта тенденция продлится и завтра. Вероятность дождя в среду возрастает аж до 80%, несмотря на праздник. Термометры покажут от плюс 10 градусов ночью до плюс 17 градусов. Градусов в течение дня. И этот период похолодания, друзья, продлится как минимум до середины следующей недели. Да, можно будет дышать спокойнее, свободнее, но кофты, может быть, даже куртки придется все же доставать из шкафа, особенно если вы планируете выходить из дома ранним утром. Все-таки 7-8 градусов по утру – это весьма и весьма прохладно. Друзья, желаю вам, чтобы погода не ломала ваши планы, стройте их в соответствии с прогнозом, ну и, конечно же, слушайте музыку на волнах Радио Кей. Баста Раймс, Линкин Парк с композицией «We Made It» ждет вас прямо сейчас.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Зарина с песней «Любовь хулигана» прозвучала в нашем эфире 7 часов 35 минут в Уральске. И в эти минуты многие из вас уже наверняка находятся на ногах. А эти самые ноги наверняка закованы в обувь, в которой мы, конечно же, проводим большую часть нашего времени. И хорошо, если это какие-нибудь мягкие мокасины, а не туфли на высокой шпильке или, например, какие-нибудь тяжелые берцы, где ноги страдают, что называется, по полной. Но сегодня на календаре такой день, когда можно и даже нужно избавиться от оков неудобной обуви и хотя бы немного пройтись босиком. Ведь именно сегодня празднуется день хождения босиком. Все мы ходим босиком в наших домах, ведь это весьма безопасно, и максимум, что может угрожать нашим стопам, это детали конструктора Лего, и главный враг всех мизинцев, это, конечно же, коварные углы тумбочек. Но 26 мая можно пройтись босиком не только по ковру, но и, например, по траве или по песку. Словом, по улице. Конечно, разуваться прямо на тротуаре или даже в парке, где-то в непонятном месте, это плохая идея. Для этого нужно проверенное место, например, собственная дача или песчаная набережная. Зато если все условия соблюдены, ходьба босиком несет огромное количество пользы. Ну, во-первых, это, конечно же, массаж. Каждый шаг босиком по неровной поверхности – это бесплатная акупунктура. Улучшается кровообращение, уходит усталость, а мозг получает мощный заряд эндорфинов. Врачи называют хождение босиком интересным словом «заземление». Ну, прям как у электриков. Доказано, что контакт с природой снижает уровень гормона стресса – кортизола. Так что сегодня можете смело устроить себе 5-минутку свободы. Вечером после работы найдите чистый кусочек зеленой травы во дворе, в парке или на даче и снимите обувь. Сделайте глубокий вдох и хотя бы пару шагов пройдитесь босиком. Всем, кто с нами, желаю твердо стоять на ногах и чтобы каждый шаг был мягким, приятным, а главное, уверенным.

каждый день карусели. В юге метели, праздник веселья. Дни и недели, верю, не верю, ты снова за дверью. Начнем с истерик.

Бла-бла прозвучали на волнах радио Кей, 7 часов 41 минута в городе Уральск. Ну а сейчас, друзья, хорошая новость. Ну, во-первых, у школьников наконец-то начались каникулы. Во всяком случае, тем, кому не нужно сдавать экзамены, сегодня уже могут спать, отдыхать и не думать ни о чем другом, кроме как играх, в том числе на улице. Ну и учителя тоже, надо сказать, вдохнули с облегчением, поскольку, ну, груз с плеч упал, оценки выставлены, Сочи сданы, огромное количество отчетов тоже уже сдано. Так что учителя тоже сегодня, ну, конечно, не отдыхают, но, тем не менее, нагрузка с них немножечко упала. И для тех, и для других с огромным удовольствием я поставлю песню, которую заказал наш постоянный слушатель Александр. Заказал он ее, ну, прежде всего, для своей дочери Дашеньки, но я думаю, что будет актуально и для всех жителей нашего города, потому что, ну, знаете ли, летнее настроение, оно, несмотря на годы, остается прежним. Все мы как-то немножечко подрасслабляемся. Кто-то ждет отпусков, кто-то ждет выходных для того, чтобы провести это время с семьей, с друзьями где-нибудь на природе, у воды. Ну и, в общем-то, конечно же, лето остается таким временем года, когда хочется отдых, когда хочется немножечко расслабиться, ну и послушать замечательную композицию, которую нам сегодня и заказал Александр. Кстати, друзья, вы тоже можете заказать свои любимые песни в нашем эфире. Для этого достаточно взять в руки мобильный телефон и написать короткое сообщение на номер 8-771-202-1006. Ну а сейчас звучит песня под названием «Каникулы» в исполнении группы «Турбомода». И если вы ее не слышали, то я вам сочувствую. Услышать прямо сейчас — это что-то невероятное.

Цой и группа Кино с песней «Кончится лето» на волнах Радио Кей. Ну что, лето кончится, это, конечно, неизбежно, но, к счастью, оно пока только впереди. Ну а вот первый музыкальный час в нашем эфире как раз-таки и подошел к концу. 7 часов 52 минуты в городе Уральск. Всем, кто стремится к своим рабочим и учебным местам, я желаю отличной дороги. Хотя, зачем стремиться к учебным местам? Ну, разве что для экзаменов. Ну и желаю вам, друзья, отличного начала дня, хорошего настроения. Тем более, что впереди вас ждет композиция. Довольно старая композиция, аж 1983 года, но тем не менее пережившая огромное количество переизданий, все потому что, ну, сама песня довольно красивая. Михаил вот вспомнил клип, который он видел когда-то. Я тоже этот клип видел, до сих пор кадры его у меня перед глазами мелькают, и с огромным удовольствием погружусь в атмосферу композиции под названием, ох, сложное название у нее, What a Feeling называется. Вместе с вами, друзья, оставайтесь на волне нашего города, впереди много всего интересного.

Вот такой кавер на песню Александра Иванова в исполнении Ираклия Перцхалова, выпускника «Фабрики звезд», насколько я помню, второго разлива, прозвучал в нашем эфире. 8:02 в Уральске и во всей нашей огромной стране. Вы слушаете «Радио Кей». За микрофоном по-прежнему я, Дмитрий Давыдов. На календаре вторник, 26 мая. Преддверие праздника, друзья, что, конечно, подарит всем нам возможность дополнительно отдохнуть. Ну а чтобы рабочий день прошел еще чуть приятнее и быстрее, в нашем эфире, как обычно, звучит музыка. Группа «Мистер Президент», «Филат Фэкэрос», «Ханна», «Юлия Зиверт», группа «Рио», «Зерп», «Жас Даурен», «Макс Барских», группа «Градусы», «Диджей Манбек» и много-много чего еще ждет вас уже в самый ближайший час. 8-771-202-1006, неизменный номер нашей студии, на который я, конечно же, принимаю ваши музыкальные заявки. Друзья, присылайте их через мессенджер WhatsApp, все стараюсь исполнять незамедлительно. Ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления, которые непременно прозвучат уже сегодня в 9:30. Поэтому, если хотите поздравить кого-то из ваших друзей, знакомых, близких с праздниками или событиями в их жизни, или просто передать привет, то смело присылайте ваши теплые пожелания прямо ко мне в студию, и будьте уверены, что ровно в 9:30 все их обязательно озвучу. Ну а сейчас продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди дуэт «Филат Фэкэрос».

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Мистер Президент с композицией Коко Джамбо прозвучал в нашем эфире в 8 часов 19 минут в Уральске. Друзья, всем нам знакомо утверждение о том, что черепахи – животные весьма и весьма медлительные. Тем удивительной становится история, которую я увидел вчера, где черепаха устроила настоящий побег от своей хозяйки. Жительница Англии рассказала, что Скаттл, так зовут ее любимую черепашку, всегда была непослушной девочкой. Она сбегала из дома и раньше, но никогда не уходила слишком надолго. Но на сей раз питомица отсутствовала дома целых 8 месяцев. Фиона, так зовут хозяйку, и печалилась, и тревожилась о своей любимице, которая жила у 58-летней дамы с того самого момента, когда та еще была совсем маленькой девочкой. Скаттл — это балканская черепаха, и ее точный возраст неизвестен, хотя владелица предполагает, что черепашке уже около 70 лет. Вот и заводи питомцев, которые потом еще внукам достанутся. И вот недавно в жизни Фионы произошла большая радость. Соседи наконец-то нашли Скаттл в своем поле, так что даже несмотря на то, что черепаха отсутствовала так долго, далеко уйти она все же не смогла. Фиона, воссоединившаяся с любимицей, считает, что на зимний период беглянка, видимо, впадала в спячку. И кто же мог подумать, что все это время она находится так близко. Вот такая удивительная история. Могу лишь посоветовать женщине закрепить на своей любимой черепашке какой-нибудь GPS-маячок, чтобы в случае очередного побега легко и быстро ее отыскать. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. Друзья, на очереди композиция в исполнении диджея Иманбека. Называется она «Roses». И, между прочим, друзья, именно этот трек принес диджею Иманбеку вожделенную премию Грэмми.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Вот время-то летит, друзья. 8.33 в Уральске, на календаре 26 мая, а это означает то, что осталось буквально несколько дней для того, чтобы включиться в борьбу за главный приз этого месяца, который мы разыгрываем по итогам всего месяца мая. Я напомню, что на кону у нас находится два, не побоюсь этого слова, шедевра от нашей землячки, от художницы, которую зовут Нурия Абдолова, и она предоставила нам в качестве подарков две замечательные вещицы. Ну, во-первых, это футболка с ее фирменным принтом, на котором изображена картина прямо на груди. Футболочка эта достанется тому, кто на протяжении всего месяца мая отгадает наибольшее количество наших музыкальных загадок. Ну и в качестве бонуса еще и ежедневник, также от Нурии Абдоловой, на котором на обложке изображена также ее картина. Картина достаточно интересная даже для меня, человека, который, ну, ничего не понимает в живописи, созерцать их сплошное удовольствие. Я напомню, что условия нашей игры очень простые. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент чрезвычайно популярной композиции. Мне кажется, люди, рожденные в 70-х, а может быть даже и в 80-х, с огромным удовольствием отплясывали под нее на различного рода дискотеках. Так вот, друзья, фрагмент прозвучит в обратном направлении. Задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача предельно проста. Нужно угадать песню и дозвониться ко мне в студию по номеру.

Внесу я ваше имя в таблицу лидеров, которая находится вот прямо передо мной. И уже написал число 26 мая. Осталось лишь определиться с именем победителя. В общем-то, все подготовлено, правила я озвучил, призы, которые будем разыгрывать, рассказал. Давайте, наконец-то, слушать музыкальную загадку.

0: Ну, друзья, это песня такая, которая, ну, мне кажется, проще быть и не может. И со мной согласен наш слушатель Аслан, который уже успел дозвониться до нас. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, Аслан. Давненько вас не было. Доброе как ваши утро. Дела?
1: Спасибо, потихоньку сами.
0: Ну, у нас все замечательно. Где пропадали, Аслан? Что случилось? Почему не дозванивались все это время?
1: Ну, или кто-то курил был, не успевал, или не слушал.
0: Все понятно. Ну что же, я рад, что вы снова с нами. Давайте попробуем разгадать песню для начала. Что вы только что услышали? Как это все называется?
1: Это называется Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man.
0: Ну вот же, вот они аплодисменты, которые звучат в вас адрес. Абсолютно точное попадание. Песенка простая, скажите же.
1: Ну да,
0: ну что же,
1: тяжелая.
0: Ну что же, вот она и разгадана, к счастью. Ваше право передавать приветы и поздравления всем, кому знаете. Расскажите, где находитесь, как обстановка в городе?
1: Все хорошо, тепло, за рулем. Нам... Привет всему Уральску, слушателям радио Кей. Слушайте, участвуйте, выигрывайте.
0: Это точно. Вот нам Александр пишет, что сегодня в городе необычно свободно. Машин очень мало, видимо, люди детей в школу не везут и пробок нет. Скажите, это так?
1: Ну, пока что, да.
0: Ну, замечательно.
1: С утра нормально.
0: Будем надеяться, что пробок у нас в городе не будет, никаких заторов и все. Все, кто спешит по своим делам, доберутся вовремя. Аслан, я вам тоже желаю счастливой дороги.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное.
1: Хорошего дня вам. До свидания.
0: Огромное спасибо вам за звонок, участие и за то, что в очередной раз радуете нас точным попаданием. Аслан вообще такой человек, который, вот насколько я помню, всегда звонит наверняка. Вот если вот он дозвонился, я практически сразу могу сказать, что это будет точное попадание. И в очередной раз Аслан меня не разочаровал. Именно поэтому прямо сейчас звучит композиция в исполнении группы Bad Boys Blue под названием You're a Woman. Ну а все, кто танцевал под эту песню на школьных дискотеках, в и времена, мне кажется, сейчас пришло время тряхнуть стариной.

Называется композиция в исполнении певицы Ханы, которая, надо отметить, немало кровушки попила, как у меня, так и у моих коллег. Дело в том, что песни певицы Ханы мы неоднократно не могли разгадать на различного рода музыкальных квизах, на которых иногда бываем. 8 часов 53 минуты в городе Уральск. Ну что ж, друзья, очередной музыкальный час стремительно завершается. И хочу заметить, что на моем студийном WhatsApp, на который вы можете присылать сообщение по номеру 8-771-202-1006, образовалась целая очередь из музыкальных заявок. Но первым сегодня был в этой очереди Дмитрий, который, конечно же, славится своими музыкальными предпочтениями. Любит он композиции потяжелее, что называется. Но сегодня песенка не то чтобы тяжелая, но достаточно популярная. Исполняет ее Фредди Меркьюри и группа Queen, один из моих фаворитов. Знаете, есть такие группы, которые вот, казалось бы, приходят, ты их слушаешь неделю, месяц, а потом как-то забываются, уходят на второй план, и к ним возвращаешься только через несколько лет. Ну вот песни группы Queen, мне кажется, в моем плейлисте были и будут всегда. Ни одна из их композиций прозвучит в нашем эфире прямо сейчас благодаря Дмитрию. Называется она A Kind of Magic. Зажигательная композиция, так что давайте послушаем ее вместе с вами. Ну и, конечно же, друзья, не расходитесь, впереди еще много всего интересного, а самое главное, третий, заключительный музыкальный час, в котором прозвучат приветы и поздравления, которые вы также все это время присылаете на номер студии 8 771 202 1006.

часов и 4 минуты в Уральске, друзья. Отвлек меня звонок, раздавшийся в нашей студии пару минут назад, да так отвлек, что даже не успел я поблагодарить нашего постоянного слушателя Михаила Великого за его музыкальную заявку, которая открыла очередной музыкальный час в нашем эфире. Денис Райдер и Шакина исполнили композицию «Бархат». Но, к счастью, я снова с вами, друзья, на волнах Радио Ки, и с удовольствием приветствую всех, кто не спит в эти минуты, настроен на нашу волну. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Напомню, что на календаре сегодня вторник, 26 мая. Впереди выходной. К сожалению, погодка немножечко его может подпортить, потому что прогнозы обещают нам дожди на завтра, хотя, возможно, кому-то это будет даже в радость. Ну и, конечно же, некоторые снижения температур на всю грядущую неделю тоже синоптики нам обещают. Так что, если вы устали от жары, хотя когда вы успели, то впереди неделя прохлады специально для вас. Ну и также для вас звучит музыка в нашем эфире. В ближайший час композиции в исполнении Игнарса Беркли, Шакира, Оффенбаха, Парадасио, Клэн Карусел, Бенни Бенасси, Артура Пирожкова, Тувелу, Кармен и, на самом деле, самые сливки остались на финал моего дежурства. Так что, друзья, делайте приемники погромче, оставайтесь с нами. Ну и не забывайте о том, что уже в этом музыкальном часе непременно прозвучат приветы и поздравления, которые вы все это время присылаете на номер студии 8 771 202 1006.

и Бенджамин Ингросса с композицией под названием «Paradise» на волнах Радио Кей, 9 часов 19 минут. В Уральске, друзья, стрижка – дело ответственное. Обычно люди доверяют вопрос стрижки собственной шевелюре исключительно проверенным мастерам. Ведь никто не хочет потом пару недель, а то и целый месяц ходить с какой-нибудь несуразицей на голове. А вот в Китае для того, чтобы исключить, так скажем, человеческий фактор, появилась новинка в мире техники. Это робот-парикмахер. Выглядит конструкция следующим образом. Заходите, значит, вы в специальную кабинку, где стоит вот эта самая приблуда. Система сканирует вашу голову в 3D. Искусственный интеллект анализирует форму головы, линию роста волос, рисунок прически и все-все-все необходимые параметры. И затем роботизированная рука начинает выполнять точную и выверенную работу по обрезке лишних волос на голове очередного клиента. Многих людей подход к подобному парикмахеру не только способен удивить, но еще и напугать. Ведь одно неверное движение не только вот этой роботизированной руки, но и головы того человека, которого стригут, может испортить весь результат. Вот так вот сидишь, чихнул, казалось бы, да, а роботу-то не объяснишь, что вот я сейчас вот это вот все и сделаю. И, пожалуйста, вот тебе выстриженная борозда на голове, и все, друзья, результат весь пошел на смарку, и придется целый месяц ходить лысым. Да и в арсенале инструментов, как я посмотрел по видеоролику, у этого робота исключительно одна лишь машинка, а ведь настоящий мастер, он же и где-то и ножничками подстрижет, да еще и не одними ножничками, где-то бритвочкой подбреет, где-то что-то причешет голову, обязательно еще сейчас вот мыть заставляют, помню, раньше такого не было, а сейчас еще и два раза иногда помоют. Ну и, конечно же, теплые руки самого мастера, который все это дело строго контролирует, не дает вашей голове повернуться в неподходящий момент, все это тоже часть стрижки. Ну что же, я думаю, что барберам и парикмахерам нашего города, во всяком случае, пока бояться не стоит. Работу у них никто не отберет. Ну, а мы продолжаем нашу музыкальную программу с композицией в исполнении группы «Кармен». Называется она «Чао, бамбино». Ну, это, конечно же, не повод для того, чтобы прощаться, а лишь повод для передышки перед приветами и поздравлениями, которые прозвучат в нашем эфире уже совсем скоро.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9.30 в Уральске. Я сегодня без опозданий и с удовольствием озвучу приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006 к этой самой заветной минуте. Радио ОК, пожалуйста, передайте привет моей супруге Диане, пишет Олег. Она сегодня не пошла на работу, говорит, немного приболела. Диана, желаю тебе скорее поправиться, чтобы простуда отступала, а твое самочувствие становилось все лучше и лучше. Если что-то понадобится, ты только скажи. Гульмира, хочет поздравить своего любимого мужа Жандоса с днем рождения. Жан, желаю тебе крепкого здоровья, чтобы работа приносила хороший доход, а дома всегда было все спокойно. Оставайся таким же добрым, надежным и самым лучшим папой для наших детей. Мы тебя очень любим и ждем вечером на праздничный ужин. С покупкой нового спортивного велосипеда поздравляет Алена своего мужа Андрея. Теперь будем кататься вместе и исколесим все окрестности нашего города. Желаю тебе здоровья и спортивного авантюризма. Ну и это еще не все, друзья, поскольку сегодня в нашей семье акционерного общества «Талап» также нашлось парочка именинников. Сегодня свой день рождения, а заодно и выход на пенсию празднует врач-стоматолог нашей компании Арастангалиев Бауржан Мутигенович. Бауржан Мутигенович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, ну, прежде всего, конечно же, крепкого здоровья. И это касается не только зубов, но и всего организма. Чтобы каждый день был, начинался с радостью, проходил с удовольствием и заканчивался с чувством выполненного долга. Пусть каждый день приносит вам яркую улыбку, пусть все, за что вы беретесь, обязательно получается, ну а выбор теперь остается за вами, как вы пожелаете продолжить трудиться на благо компании, либо заняться какими-то своими более насущными делами. Теперь уж выбор точно у вас есть. Ну и, конечно же, сегодня день рождения празднует заведующий хозяйством нашей поликлиники Габитова Тамара Ильинична. Тамара Ильинична, и вас я поздравляю с днем рождения. Ну, все вы, наверное, знаете, что завхоз — это вообще такой человек, без которого останавливается решительно все. Вся хозяйственная деятельность компании. Ну и, конечно же, настает настоящий хаос. Поэтому вам, Тамара Ильинична, я передаю отдельный привет. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, достатка, хорошего настроения, чтобы все у вас в отчетах, на полочках и везде всегда сходилось, чтобы никаких не было судорожных поисков чего-то потерявшегося, как это иногда неизбежно случается. Крепкого здоровья и яркой улыбки. Вот такие вот поздравления сегодня, друзья. Спасибо всем, кто успел прислать свои сообщения к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Ну а нашу музыкальную программу продолжает группа Benny Benassi с композицией «Every Single Day».

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ну что ж, друзья, вот и третий музыкальный час подошел к завершению. 9 часов и 50 минут в городе Уральск, а значит, пришло время подвести итоги, а заодно рассказать вам о тех событиях, которые также случились в этот день, 26 мая. А самое главное событие, пожалуй, это то, что в 1856 году наш с вами соотечественник Шокан Валиханов записал одну из частей легенды «Поминки Кукитай-хана». Этот день вошел в историю как первая запись эпоса «Манас». Всех любителей классической литературы я поздравляю с этим событием. В 1969 году родилась Анжелика Варум, советская российская певица, актриса, заслуженная артистка России. Ну и, друзья, в этот день, в 1977 году, родился Лука Тони, итальянский футболист, чемпион мира. Играл он на роли нападающего за сборную Италии и в 2006 году получил титул чемпиона мира. Вот и все немногочисленные события на сегодня. Надеюсь, в вашей жизни произойдет что-то важное, ценное, что вы запишете в свой дневничок и будете праздновать это из года в год. Ну, а я на этом прощаюсь с вами до понедельника, так как завтра, друзья, выходной. В четверг ждите за микрофоном мою коллегу Елену Левитан. Ну, а с вами мы услышимся лишь в понедельник в это же время в 7.00 на волне 106 FM. Всем отличного настроения, классного праздника. Ну и, конечно же, оставайтесь на волне нашего города в любое время и в любую погоду. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем пока.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на чистоте твоего сердца. Жарнама.
2: Реклама.
3: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
5: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
5: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества ТАЛАП стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении ТАЛАП, где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества ТАЛАП. В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығын мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Check them out.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Место не для грусти.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей» начинается.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ.
0: Радио ОКЕ.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Пятого июня в медицинском центре акционерного общества ТАЛАП день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300 АО ТАЛАП. Все для вашего здоровья.
3: Команда АО «ТАЛАП» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Окей,
3: радио Са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении.

0: рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках «Ауталаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. Yeah.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей, радио Са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информации.

0: информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
1: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прочим.
1: Глазные яблоки на 3,5% состоят из соли.
0: Между прочим.
2: Окей.
0: Радио Окей.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: впрочем.
1: В 19 веке эксперты предупреждали женщин о болезни «лицо велосипедиста». Так врачи называли напряженную мимику во время езды на велосипеде.
0: Между прочим.
2: Поставь дела на паузу.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей». I'm

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место не для ограничений.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ.
5: Радио ОКИ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Barbara Streisand. Радио ОК. Место не для грусти. 106 FM.

женщины. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистое дистония.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: Сенің қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».